0: Ню Кажакта! Вива Эквадор!
1: Вива!
2: Радио Espacio 104.7. La música que somos.